Так кто тогда сыграет? Наш я цыган без ему скрет. Он де лост мит сих оф канфой депортиен. Ту бист кума оне гэд, от мит никс verlost ди вэрт. Ой, загава, ту хост гор никс цо.